0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Как мы уже сообщали, правительство утвердило госбюджет Словацкой Республики на 2027 год. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивает, что его принятие может стать стабилизирующим фактором для правящей коалиции. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. Дефицит запланирован на уровне в 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам Роберта Фица, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. Напоминаем, что это уже четвертый, то есть последний проект госбюджета нынешнего коалиционного правительства, так как парламентские выборы состоятся в 2027 году. 14 октября в парламенте прошло голосование за принятие госбюджета. В нем приняли участие 78 депутатов. За его принятие проголосовало 76 членов высшего законодательного органа Словацкой Республики, двое воздержались. Во время визита в Австралию глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланер посетил Австралийскую национальную организацию ядерной науки и техники. В мероприятии приняли участие словацкие специалисты. Министр заявил, что Словакия хочет преобразовать свой многолетний опыт в гражданском ядерном секторе в профессиональное сотрудничество с Австралией и связать словацкие научно-исследовательские институты и компании с австралийскими партнерами. Юрай Бланер видит возможности для успешного сотрудничества в области ядерной медицины, производства радиофармацевтических препаратов, исследований передовых материалов, радиационной защиты, профессиональной подготовки и обмена экспертами. По его словам, программа «Горизонт Европа» может открыть новые возможности для объединения научно-исследовательских институтов, университетов и инновационных компаний. Президент Петер Пеллегрини принял представителей Amazon Web Services. Темы встречи были посвящены искусственному интеллекту, инфраструктуре данных и стратегическим инвестициям. По словам президента, Словакия обладает потенциалом стать важным игроком в цифровой трансформации Европы. Петер Пеллегрини отметил, что потенциал Словакии – это не только выгодное географическое положение в центре Европы, это также и талантливые специалисты. В настоящее время на Дунае проходит международная полицейская операция, в которой принимают участие речные полиции Словакии, Германии, Австрии и Венгрии. Основное внимание будет уделено безопасности судоходства, выявлению возможных трансграничных преступлений. В проверках примут участие финансовое управление Словацкой Республики.

0: Да, Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемы, и надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет, но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
1: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
0: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминало, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитии в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции, но с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поискам определенных решений. Естественно, не ушел забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
1: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
0: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто вверх берут силы.

0: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
1: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
0: И ситуация должна созреть.
1: Ситуация как раз должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на это, намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты.

0: Слушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
1: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. А я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу с такой визией. Например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупность не все эти выступления, а многие моменты, и на этой основе можно построить визию, я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. И, естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона. Не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
0: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
1: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, типа хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия. Но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится, и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которая может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
0: сейчас говорим о перспективе, перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
1: Это вопрос не цифр.

0: Поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. Иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
1: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
0: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Установка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась по идее, она говорит, что это будет сложный период, по крайней мере, разные политические представители и партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
1: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
0: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае, наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
1: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланиями всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и как всегда, слушайте нас завтра.